0: Чтоб все эти лайки вы, чтоб все любили.
1: Этот вес можно было звать не кекс, а юпи. Он разводной, точно так же, как те группе. Один Ростов, другой позвал всех остальных, всех тех сольных, а многие как в клубе. Видел сколько их, видел сколько их хотят в трущобах. Заимел одну, смотри, Боба. Заимел волну, заимей мозг в районе, за тебя поднимут. Заеби не то, что может быть. Может быть, не стоит пытаться быть похожим на этих ребят. Тебя цепляют, то, что они дымят. Мама с обедом, они с повесткой ждет тебя.
0: Все любят КВС, либо на них кататься. У кого-то много денег, у кого-то 20, 20, либо меньше. Чтоб не стоит лайк, кайфы.

0: пасы. Съебать с веером, пузыри из носа. Ведь мама Дэнни плюется, он со всего прятся. Сладкие стрижухи, даже с полки бокса. Общество переживет пац. Бабуля подозревает, что так переживет пац.
1: Нонсенс,
0: охуеть. Сколько было нужно, чтоб прозреть? Я знаю, что нужно, чтоб стереть. Боль горького опыта потерять. Да, я знаю, что ты любишь.
2: Все любят колеса, либо на них кататься. У кого-то много денег, у кого-то 20. 20 либо меньше. Стоп, не стоит лайк.

0: Это, ты лишь хочешь подслать эти ее конфеты. Ты лишь хочешь намутить еще пиццу. Закажи свою радость как пиццу. Более потом.
1: Чфурка. Радио и подкаст.

0: Завтра знову покраш, пальці руб'ється, не тобою тільки туч. Сонце тобі не сискать, тепер тільки твоя хата і кровать.
1: Ведь твоя жизнь, ведь твоя жизнь не тетрадь, я лишь общая тетрадь.
0: Здесь только всего.
1: Чего, чего не слышит твоя мать. Мамы любят сказки, девки любят полетать. Отца свой так бы ты за это не